0: your 80s favorites from start to finish. This is the end. All right here. On Real 971.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».